вообще мешкой. Дал нямотай, кому я даржей. Я не бил с ногтя, да киня карт. Дал пасть вообще, гей, дежу, дичь, дать.